0: Да, это утреннее шоу «Беш» на радио НС, и мы начинаем 7 часов утра в Казахстане. Лима Виморзина и Ксения Панченко с вами. Всем доброе утро. Ну что, четверг на календаре, 9 июля. Это говорит о том, что еще есть время насладиться летом. Кто наслаждается, вот, пожалуйста, welcome. По-моему, сегодня будет солнечно. Вам повезло. Ну, а я тебя хочу сказать, что мне тоже повезло, потому что я с вами, вы с нами, и у нас много чего интересного впереди. Конечно же, классная музыка, много полезной, интересной информации. Ну и, конечно же, игры с подарками. Куда ж без них, а их у нас, как всегда, много. Поэтому, друзья, будьте с нами и не забывайте о трансляции, которая идет на сайте nes.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Опа, нужно выпрямиться, там уже идет трансляция, можете заходить уже сейчас. Ну а мы начинаем. Всем доброе утро, отличного четверга.
1: Шоу

0: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, которую нельзя пропустить, потому что здесь мы голосуем за треки, которые слушаем впервые, а может быть и не впервые в эфире Радио НС.
1: И абсолютно каждый голос важен, поэтому обязательно переходите в наш телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь и голосуйте либо за, либо против.
0: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем известный электронный трек российского диджея и продюсера Леонида Руденко. Представляете? Записанный совместно с российским диджеем Александром Поповым. Вокалистом был MCD. Трек вышел в 2011 году.
1: Серьезно?
0: Очень старый, но звучит
1: что
0: очень
1: там?
0: Стилево. Прогрессив хаус и клуб хаус прямо сейчас в эфире Радио НС. Песня
1: Давай.
0: Называется Stranger. Готовы?
1: Конечно.
0: Погнали!

0: могла его не знать, тем более в те годы я его заслушивала практически, ну, прям до дыр, наверное.
1: До тусовочные ночами. Годы наши.
0: Ну, как бы да. Ну, знаешь, в тусовочные годы всех я не тусовалась, я работала. Но песня на самом деле классная, и я уже
1: То есть работается под нее тоже норм?
0: О, вообще, отлично, лучше всех, да. Я бегу в телеграм-канал Радио НС, я буду голосовать за, ну, а вы оставляйте тоже свой голос за или против. Также переходите по хэштегу июль 2026. Там вы найдете все песни, которые мы уже в этом месяце послушали.
1: Да, все в ваших руках, друзья. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш. Впереди я расскажу, почему комары кусают именно вас. Рассекретили. Узнаем.
0: Давай.
1: Скоро. Скоро, да, обещаю.
2: На радио МС. Сейчас такой маленький кинь. НС Радиосынажасыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауывалда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

0: знаешь, Ксения, что есть специально обученные люди, которые читают по губам? Они за это деньги получают.
1: Серьезно? Я надеюсь, что среди наших радиослушателей нет таких людей.
0: Очень на это надеемся. Ну а мы прямо сейчас кое-что интересненькое с вами послушаем.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Так, значит, вы меня спрашивали, а я отвечаю, почему комары кусают именно вас. Угу. Наверняка вы замечали, да, что одних комары кусают без остановки, а других вообще не трогают.
1: Ну, как бы да.
0: Многие уверены, что все дело в группе, в крови, да?
1: Ага.
0: Но врачи говорят, что это миф. На самом деле комаров привлекает наш индивидуальный запах.
1: А-а-а.
0: Вещества, которые выделяет организм. А после укуса, если после укуса у кого-то только маленькая точка остается, у кого-то огромная красная шишка, то это уже индивидуальная аллергическая реакция на слюну комара.
1: Слюну комара?
0: Да, да.
1: Боже.
0: В общем, если вас искусали, то вы не расстраивайтесь. Комары – это единственные, кто поистине ценит вашу индивидуальность и ваш аромат.
1: Боже, у меня на ноге пятно уже неделю не проходит от укуса комара, причем я его не чесала, я была кремень, я держалась.
0: То есть теперь этот комар благоухает Карлом Лагерфельдом.
1: Ну, получается, да.
0: Получается, да.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Есть ощущение, что с утра мне больше всего к лицу сон.
1: Бэш.
0: Шоу Бэш на радио НС.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 9 июля, четверг.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете получить удовольствие от того, что наконец перестанете сравнивать происходящее с тем, как должно было быть.
0: Тельцы, день подарит возможность увидеть в человеке качество, которое раньше ускользало от вашего внимания.
1: Близнецы, сегодня окажется, что лучшее предложение, продолжение, вернее, получает именно та история, которую вы не пытались ускорить.
0: Раки, вас может приятно удивить собственная способность менять привычный порядок вещей без ощущения потери.
1: Львы, день покажет, что иногда лучшим решением становится отказ выбирать между двумя хорошими вариантами.
0: Девы, сегодня вы обнаружите, что не все ценное приходит через усилия. Некоторые открытия случаются благодаря обычному любопытству.
1: Весы, кто-то рядом невольно поможет вам увидеть ситуацию под другим углом, вернее, под таким углом, который вы еще не рассматривали.
0: Скорпионы, сегодня вы сможете спокойно пройти мимо того, что еще недавно обязательно бы втянуло вас в спор.
1: Стрельцы, день способен напомнить, что вдохновение рождается не только в новом, но и в возвращении к давно знакомому.
0: Козероги.
1: Это что, к бывшему, что ли? Не надо, стрельцы.
0: Козероги, сегодня особенно приятно будет сделать что-то так, как хочется, именно вам, не сверяясь с чужими ожиданиями.
1: Так, водолеи, одна короткая остановка среди привычной суеты окажется продуктивнее, чем длинная череда активных действий.
0: Рыбы, сегодня вас может согреть мысль, что далеко не все хорошее требует громких событий, чтобы оставить след.
2: На радио МС.

0: 7:29 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, и мы с Ксенией готовы уже позавтракать, а еще озвучить тему «Нихабара». «Нихабара» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы с вами в «Нихабаре» обсудим ваш самый безбашенный поступок.
0: Да.
1: Рассказывайте, кайтесь, будет интересно.
0: Мы никому не расскажем.
1: Ну так, по секрету всему свету.
0: Да.
1: Но это же не считается.
0: Вообще не считается. Еще раз номер 8-775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на концерт певицы Инны.

0: Мы продолжаем утреннее шоу «Бешь» на Радио НС. Чуть больше половины восьмого на часах. И самое время рассказать вам о том, что у нас появились билетики на концерт певицы Инны. Мне кажется, ее голос знает абсолютно каждый.
1: Так что готовьтесь, потому что концерт состоится 19 июля, в воскресенье, во дворце спорта имени Балуана Шулака.
0: Концерт состоится в Алматы, да, и поэтому все желающие welcome к нам в эфир. Два билетика можно заработать.
1: Да, и нам нужны два участника, потому что игра впереди называется «Сейчас спою». Будете петь свои любимые песни и бороться. 8-7-7-5-106-2-0-11 – номер для ваших заявок.
0: Ну а в самой заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Бешь» на радио МС.

0: Kaşa
1: Eşil Kalıptura'da. Muzika bana bakan iyi.

0: спою.
1: Вообще, я у Лимы Бимурзиной сейчас спросила, я говорю, Лима, ну давай я спою. Она говорит, нет. Я говорю, Лима, давай я
2: не,
1: спою,
2: ну если
1: я
2: тебе
1: хочу
2: спеть,
1: билетики.
2: То мне тоже придется петь, понимаешь?
1: Лима, ну для общего дела, ну билетики на Ину у нас сегодня на кону, понимаешь? А концерт 19 июля, ну классное
2: хорошо.
1: Мероприятие.
2: Хорошо, а что мы будем делать с Зульфией и с Ержаном?
1: По-братски
2: на линии.
1: Поговорим. Ну ладно, ладно, шучу я. Не заберем мы у вас билетики. Давайте знакомиться.
3: Зульфия, Ержан, такие, уж что происходит?
1: Зульфия, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
2: Зульфия.
1: Зульфия, с нами.
5: Доброе утро.
1: Вот, все, Зульфия. Кафе из Тараза. У нас Ержан из Алматы.
2: Да.
1: И они
2: сразу,
1: полностью
2: видишь,
1: готовы с места
2: карьеры. Обозначили, что это они будут сейчас петь. Ержан,
1: да,
2: сразу.
1: Они, мы с тобой. Мы, конечно, солнышки, но нам ничего не светит. Да, примерно так.
2: Ну что, ребят, поем свои любимые песни. Ну, а наши радиослушатели голосуют за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, уже сейчас заходите, ждите голосовалку, а боремся мы за два билетика на концерт Инны.
1: Зульфия у нас была первая на рандоме, поэтому тебе и начинать сразу после гонга.
2: Давай.
5: Особо песен так не особо много не знаю, но спою сейчас.
2: Давай.

0: и берег на крутой. Но... Выходила, песню заводила, про степного сизоварна, про того, которого любила, про того, которого берегла.
1: Представьте, если бы Инна спела эту песню.
0: Ой, ты песня, песенка
2: девичья. Стой, мы поняли, что ты унеслась. Стой, достаточно, отлично спел.
0: Это одна из любимых песен, вот я такого не люблю.
2: Меня не остановить, да. Все, ну нам нужно дать Ержану время, чтобы он тоже все-таки спел. Ержан, ты готов?
3: Да, готов.
2: После конга.
3: Итак, дорогие гости, так жители нашего города Алматы, следующая песня посвящается нашим милым дамам. Это старая 86-88 годах моя молодость. Милая, милая мадам, в мире нет тебе подобных дам. Взгляд твоих волшебных глаз мне снится каждый раз. Милая, милая мадам, все, что есть, за тебя дам. Взгляд твоих волшебных глаз мне снится каждый раз. Спасибо.
0: Браво, мне тоже понравилось.
4: Козырей зашел. Все дамы типа как будто бы голосовать будут за него, да, сейчас?
2: Ну, не знаю, мы проверим. Голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Заходите, подписывайтесь на телегу и оставляйте свой голос либо за Зульфию, либо за Ержана.
1: Да, Зульфия, Ержан, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе и узнаем, кому из вас достанутся два билетика на концерт Инны.
5: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: твою.
1: Ну, это было нечто. Но мы до сих пор голосуем. Кто
2: мы
1: не понял,
2: голосуем.
1: Кто не в теме, скорее заходите в телеграм-канал Радио НС и под последней голосовалкой скорее оставьте свои голоса.
2: Ну, я тебе скажу, что битва очень напряженная.
1: Очень.
2: В комментариях там вообще разрывы. Уже сами комментаторы пишут: все, останавливайте голосовалку. В смысле, все?
1: Боюсь туда заходить, еще не читала.
2: Я уже прочитала, я уже посмотрела, и у нас прям качели такие. Качели сегодня в голосовалке. Зульфия, Ержан, вы видели наши голосовательные качели?
3: Да.
2: Ага, значит, успели за себя проголосовать. Вот еще один голос нарисовался. Вижу. Ну и все, можно уже тормозить.
1: Тормозим. И узнаем прямо сейчас, кто идет на концерт Инны.
2: Ребят, давно такого не было. Реально давно, потому что разница у нас сегодня всего лишь в один голос. По итогам голосования, соответственно. И со счетом на этот один голос выигрывает Зульфия из Тараза и получает два билетика на концерт Инны.
1: Твоя любимая песня принесла тебе победу.
2: Обалдеть, да. Ну,
4: спасибо.
2: Конечно, Зульфия, внезапно, что на концерт Инны мы слушали Катюшу. Вот. Я, если честно, вообще, в принципе, в эфире Радио НС от наших дорогих радиослушателей песню Катюша слышала, наверное, больше, чем за все свои школьные годы в хоре. Поэтому, в принципе...

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Это снова мы. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в ближайшие минуты мы вам, ребятки, расскажем о том, сколько же времени проводят автомобилисты в Казахстане в пробках.
2: Ой-ой-ой. Страшные цифры нас впереди ждут. Ну и, конечно же, не забывайте, что в этом часе мы с вами послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. И, конечно, ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите о самых безбашенных поступках, которые вы исполняли.
3: Ну, а еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 10 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забываем о том, что прямая трансляция есть у нас прямо сейчас в студии Радио НС. То есть радио можно не только слушать, но и смотреть. Поэтому заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: часов и 7 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И сейчас расскажу о информации, которая буквально вчера попалась мне на глаза. Mm-hmm. Значит, аналитики посчитали, сколько, значит, мы времени казахстанцы проводим в пробках.
1: Так.
0: И пришли к выводу, что мы не стали за последний год стоять больше в пробках.
1: Mm-hmm.
0: Мне кажется, сейчас все автомобилисты такие, в смысле?
1: Чего?
0: Да, у меня по этому поводу тоже есть вопросы. Ну, короче, статистика говорит следующее. Казахстан занял 40-е место из 89 стран в мировом рейтинге загруженности дорог. Говорят, что мы не проводим много времени в пробках, и, мол, среднее время поездки в одну сторону в первом квартале 2026 года составило всего 35,9 минуты.
1: Mm.
0: Ну, то есть, типа, с места до места мы доезжаем за 35 минут. Mm-hmm. Этот показатель практически не меняется с 2020 года, несмотря на увеличение количества личного транспорта.
1: Mm-hmm.
0: Кроме того, индекс неэффективности транспортной системы за год снизился со 141 балла до 137 баллов, что
1: угу.
0: может свидетельствовать о постепенном росте популярности общественного транспорта.
1: Так.
0: У меня вообще большой вопрос, на самом деле, на этот счет. Либо просто люди стали выезжать так же, как мы, в 6 с копейками утра, и угу. за счет этого, ну, типа...
1: Как улучшили статистику.
0: Да, как будто бы меньше там ты стоишь в пробках. Или я не знаю, как вообще, что. Потому что вечерами кажется, мы как стояли, так и стоим.
1: Мне кажется, просто аналитики туда не смогли заехать. Там же
0: в эту
1: пробки
0: пробку.
1: Были. Да, в эту пробку не смогли заехать и посчитать
0: просто
1: время.
0: Просто рядом постояли.
1: Да. И решили пройтись пешком. И такие, за 30 минут, оказывается, можно.
0: Аналитики, свяжитесь со мной. Я вас покатаю сейчас пик по Альфа-Арабии, по Рыскулово. Уделю этому время и сделаю...

0: часов 16 минут в Казахстане, 9 июля. Сегодня четверг, и мы же вам обещали, что вы послушаете «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой, от нашего эксперта по цифрам и нумерологии. Прямо сейчас будем слушать «Код судьбы» на Радио НС. Погнали!
1: «Код судьбы» на Радио НС с Джазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, 9 июля, четверг. Сегодня отличный день для общения, новых знакомств и обмена идеями. Если вы давно хотели обсудить совместный проект или восстановить полезные связи, момент для этого вполне подходящий. Во второй половине дня уделите внимание здоровью, режиму дня и отдыху. Иногда именно небольшая пауза помогает принять самое правильное решение для вас. Ну и, конечно же, выходите из дома заранее, помните про ретроградный Меркурий. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Джазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Джазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар», где мы слушаем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Можете присылать голосовые.
3: Ну и сегодня говорим мы о ваших самых безбашенных поступках.
0: Да.
3: Рассказывайте, будет очень интересно.
0: Я ничего не могу вспомнить.
3: Ну, из последнего, то, что у меня вспоминается, я до конца как бы не могу рассказать историю. Но я могу сказать, что просто меня взяли на принцип. Я взяла и укусила человека. Мало знакомого человека. Вот. Ну, я там просто не могла сдать назад.
0: Как он сейчас?
3: Мне пришлось. Жив человек, здоров. Да, вроде даже этот прививку.
0: Прививку не надо было от столбняка.
3: Нет, столбняка, да ладно. Как сказать, от дикости, от бешенства. От бешенства не надо. Надо ему ставить никакую прививку, но, в общем, все хорошо закончилось, по крайней мере, для меня точно, и мне даже зубы за это не выбили, поэтому вот они, мои родненькие.
0: Так что кусайтесь на здоровье, вам за это ничего не будет, хочешь сказать?
3: Но это не точно.
0: Нет, но это не точно. Вот она, наша Ксения.
3: Ну, вот
0: вы думали, она такая белая пушистенькая, она вон кусается.
3: Мне вообще в последнее время говорят, что я с виду очень стерва, я говорю, да, я смеюсь громко, вот и все. Я говорю, нет, я не такая.
0: Слушай, прикольная история, конечно. Хочется подробностей, но ты не расскажешь.
3: Нет.
0: Ну ладно. Друзья, а вы расскажете?
3: Рассказывайте, а то мы не будем вам свои истории рассказывать.
0: Да-да-да. 8-775-106-2011. Наш WhatsApp номер впереди, Нихабар. Будем слушать.
1: Шоу на Радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: 9 минут ішінде даладағы комбайн 70 бөлке нан пісіруге болатын бидай мөлшерін жинайды екен.
1: Жарнама.
5: Мерите гайжа зу-зу-зу-зу-зу-зу-би. Мастыме гайжа зу-зу-зу-зу-зу-зу-би.
6: Үндістандағы бишарашки. Ана здеу. Қазірдің өзінде кинода.
7: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
8: Индия?
7: Мама турала, теперь.
8: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
7: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
6: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: А ты видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы говорим о самых безбашенных поступках.
2: Угу, готовы? Погнали!
4: Привет, радио у нас, привет, Шубеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите. Самый мой
2: Спасибо.
4: Безбашенный поступок был, к сожалению, в почти трезвом виде, поэтому сразу говорю, не делайте так никогда в жизни.
2: Что такое?
4: Я переплыл Иртыш. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
5: Обалдеть.
2: Вот это да.
5: Для меня это вообще нонсенс. Боже, какой ты крутой.
2: Да. Ну, и для меня тоже, для человека, который до колена только заходит в воду.
3: Слушай, ну это, конечно, да, это прям сильно.
2: Мы идем дальше.
6: Доброе утро, Радио Нес. Доброе утро, страна, как вы? Расскажу вам одну историю. Не буду рассказывать, как я там спасал и так далее. Расскажу самую глупую, безбашенную историю.
2: Так.
6: Однажды я поругался с друзьями и прям сильно обиделся на них.
2: Ну, уже безбашенно.
6: Я добрый человек, драться лишний раз не люблю. Но чтобы мне их набить, мне нужно было градуса поднять.
2: Так.
6: Пошел я в магазин.
2: Так.
6: 2 5-звездочных покупаю.
2: Так.
6: С горла их выпиваю. Будучи не в трезвом состоянии, сажусь за руль. На то время Мерседес, это где-то мне 27 было. Сейчас 37-38. Это 10 лет назад. Сажусь за руль своего автомобиля. 2.8 Мерседес 124. На палке 5-ступка. Апперед машина. И еду к ним. Всю дорогу. 160, 140, 180. В один момент я не справляюсь с управлением. Вылетаю в кювет. Срезаю 3 дерева. На 4-м дереве я останавливаюсь. После этого я делаю выводы, что больше такого никогда не будет. Вот так вот.
5: Не, ну очень молодец, поучительная хотя бы. История на самом деле.
2: Да, что
5: хорошо,
2: на 4-м дереве
5: жив.
2: Остановился.
5: И никому не добавил при этом последствий. Мы обещаем, что мы твой номер телефона никому не расскажем, но и срок давности уже прошел.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
2: Привет.
7: В позапрошлом году, летом во время отпуска, так получилось, что у друзей и знакомых было сразу один за другим 4 мероприятия, то есть 4 свадьбы, да, юбилеи и так далее. И надо было все 4 дня там быть. Представляете, как организм, то есть до последнего. А в одном из мероприятий друзья попросили меня быть тамадой. Кстати, я еще по совместительству тамада. И вот я вот помню, после 4 дней я, наверное, 4 сутки отсыпался. Вот такой у меня был один раз. Всем удачного дня, пока-пока.
5: Мы после рекорда не смогли 4 суток отсыпаться.
2: И здесь могла бы быть реклама Мадьяра. Обращайтесь.
5: 8-7-7-5.
2: Да-да-да. Конкурсы интересные и так далее. Идем дальше.
8: Привет, Радио НС. Привет, девчонки.
2: Привет.
8: Самый безбашенный поступок. Что-то вот сидел, вспомнил.
2: Ну?
8: Было это, наверное, лет 15. У нас вот в Атырау есть пешеходный мост, есть подъем по лестницам. Гуляли мы с девчонкой, с пацанами. И я решил, как говорится, выпендриться перед девчонкой и спрыгнул с расстояния, наверное, 2-го этажа или 2.5 этажей с этой лестницы вниз. Благо, ноги, руки ничего не поломал, но было очень больно. Вот я считаю, что это был самый безбашенный поступок в моей жизни. Как говорится, хорошо, что ничего себе не сломал.
2: Слушай, ну, а девчонку-то впечатлил?
5: Да, я думаю, что удивил, но не в очень хорошем смысле. Главное, никогда так больше не делай, дружочек.
2: Идем дальше.
9: Доброе утро, девушки.
2: Доброе утро.
9: Мое самое такое безбашенное поступок, за который я сам себе тоже иногда скажу.
2: Давай.
9: Я когда в России ездил в 2014 году, мне было 20 лет, машины гонял. Меня остановили гаишники на трассе.
2: Так.
9: Я там нарушил. Моя вина была, все. И, в общем-то, договорились. Я говорю, ну, давай я там закину пару рублей. Все, давай. Сейчас, говорит, в пачку сигарет закинь пару рублей и езжай. Ну, на землю кинешь эту пачку сигарет.
2: Ух, какие.
9: Я взял туда салфеток, к нему натолкал и уехал. И смеялся долго. Ну, с другом были, смеялись. А потом уже домой приехал, осознал, что это неправильно я поступил.
2: Неправильно.
5: Да, потому что вот там сообщение очень длинное, до конца дослушивать не будем. Он говорит, что другие водители-то тоже теперь пострадают из-за него, потому что он разозлил полицейских.
2: Так, идем дальше.
10: После 3-го тоста в речку прыгаю с моста. Не куда-нибудь, в Урал. Хоть бы кто-нибудь поймал.
2: А что с мужчинами происходит? Почему они именно с моста куда-то прыгают?
5: Что все топятся?
2: Что происходит, мужчины, у вас в голове?
5: Соберитесь, мы не готовы.
2: И последний к этому часу.
0: Доброе утро! Вах, какие красотки!
5: Спасибо, Павел.
0: Самый мой безбашенный поступок, это я женился не на той, на которой хотели родители.
5: Вот это вот пауза после «не на той».
2: Очень-очень смело.
5: Я сначала хотела возмутиться. Вот на сторону Лены встать и сказать: «В смысле?»
2: Слышь?
5: Да.
2: Да, ну молодец, молодец. Главное, чтобы вы были счастливы. И родители, я думаю, тоже сейчас уже счастливы и благодарят тебя за твой выбор.
5: У них уже вариантов нет.
2: Ну а мы, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения. Рассказывайте о самых своих безбашенных поступках. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011.
1: Эй, Бауров, не хавар!
11: Нехабар, родной.
1: А ты же видишь,
11: нехабар.
5: Ну и есть у нас 20 литров бензина. Чуть позже расскажем, как их можно забрать.

0: 8:32 на наших часах, и уже самое время начать отправлять свои заявки в любимую всеми игру «Пит-стоп».
1: Да, в этой игре мы подарим 20 литров бензина тому, кто ответит на все вопросы правильно. Поэтому пишите свои заявки, нам нужны два участника, которые будут бороться.
0: 775-106-2011, номер нашего WhatsApp.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп». Ждем вас!
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, ребятки, есть у нас два участника.
3: Интересно. Давайте с ними знакомиться. Это Нурлан из Алматы. Нурлан, привет.
2: Доброе утро, Нурлан.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: И из Кустаная у нас есть парень, его зовут Ербол. Ербол, привет.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Ну что, ребят, сегодня у нас для вас, как и обычно, три вопроса заготовлены. Ваши ответы должны быть числовые, и тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, получит за каждый из вопросов по одному баллу. По итогам мы узнаем победителя и подарим 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Астаны в Кызылорду. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Нурлан, как ты думаешь?
4: Алматы в Астану?
2: Из Астаны в Кызылорду. 3, 2, 1, ответ.
4: 1300 пусть будет.
2: 1300, ответ принят. Ербол, твой ответ.
5: 1200, пускай будет.
2: 1200. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А давайте полетим на самолете и постараемся найти самый дешевый авиабилет из Астаны в Кызылорду. Скажите, сколько он стоит, Ербол, как ты думаешь?
5: Пусть будет 39 тысяч.
3: 39 тысяч. Твой ответ принят. Нурлан?
4: 38.
3: 38, отлично. Ответы приняты, идем дальше.
2: Какие парни у нас аккуратисты, прям ноздря в ноздрю отвечают. Ну и еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, на какое ближайшее число июля есть этот самый дешевый авиабилет по направлению из Астаны в Кызылорду? Нурлан, как ты думаешь?
4: Ближайший июль?
2: Да, ближайшее число июля. Какое оно? Самым дешевым авиабилетом из Астаны в Кызылорду.
4: Ну, пусть будет 11 июля.
2: На 11 ответ принят. Ербол, твой ответ?
5: На 12.
2: На 12. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если мы с вами на машине едем из Астаны в Кызылорду, нам нужно преодолеть 1820 километров. И здесь Нурлан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Второй вопрос. Спасибо. Там мы пытались узнать, сколько стоит самый дешевый авиабилет из Астаны в Кызылорду. Правильный ответ – 30 912 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Нурлан.
2: Поздравляем. В третьем вопросе мы пытались выяснить, на какое ближайшее число июля есть самый дешевый авиабилет за 30 912 тенге. Правильный ответ на 14 июля, и здесь Ербол оказался ближе, и со счетом 2-1 бензин сегодня остается в Алматы.
3: Но главное не в сухую, Ербол. Молодец. Один правильный ответ.
2: Это тоже хорошо.
3: Дает тебе возможность, слушай, передать приветы. Давай, пользуясь случаем, передашь приветы.
5: Передаю всем привет.
2: Что-то связь нас подводит. Ну-ка еще раз давай свой привет.
5: Спасибо.
3: Отлично.
5: Спасибо за вашу игру.
2: Спасибо тебе.
5: Да, и такого. Пусть участвуют и выигрывают. Всем удачи.
3: Хорошее пожелание. Спасибо.
2: Тебе тоже удачи в сегодняшнем дне, Ербол, и хорошего настроения. Самое главное.
3: Нурлан, а мы тебя поздравляем с победой, и за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Тебе тоже хорошего дня. Ушли,
4: спасибо,
3: да?
4: Спасибо большое.
2: А, нет, Нурлан остался. Нурлан на месте.
3: Супер. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу «Беш» на Радио НС.

Разные мысли. Когда дураки начинают шевелить мозгами, волосы становятся дыбом. Жернова. Формула идеального

0: У меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет, доброе утро.
4: Доброе утро. И мы сегодня не одни. Сегодня в гостях у нас наша замечательная доктор Айганем. Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доктор Айганем сегодня пришла вовремя.
4: Она нас сегодня порадовала.
3: Да.
4: Мы старались. Такие аплодисменты ей выписывали громче, чем те, которые сейчас звучат.
3: Да. Ну что, как дела? Рассказывай.
5: Все отлично. Как у вас дела? Поллета, ну, почти поллета уже прошло.
4: Ты зачем сразу о плохом вообще?
5: Сразу моргнув глазом.
4: Выйди и зайди нормально.
3: Радует, что СПФ-ками мы скоро перестанем пользоваться. Ну, поменьше, по крайней мере. Да,
4: девочки, я ими как не пользовалась, так не пользуюсь.
5: Я вижу, я слежу за тобой.
3: В смысле, видишь, это что, видно? Человека, который не пользуется.
4: Я подписана в Инстаграме.
3: Все, подписывайтесь.
4: Видела, я была в масле. Видела?
5: Да,
4: в масле я была.
3: А ну давайте прорекламируйте свои инстаграм-странички.
4: Ксю Панченко называется мой аккаунт. Лима не Адриана, аккаунт Лимы. Ну-ка, ты-то знал.
5: И доктор Айганым.
4: Доктор Айганым. Все, вот. Подписывайтесь, следите, тоже будете в курсе, когда мы пользуемся СПФом, когда нет. Айганым же выкладывает, когда едет такая, типа,
3: СПФ-кой.
4: Я стою в пробке, такая, СПФом лицо.
3: А нам с тобой нужно, мы едем вот в пробки, мы не мажемся СПФ.
4: Слышишь, доктор Айганым? Ну, кстати, надо дать должное. Айганым всегда ставит реакции, да, лайки и еще и комментарии в постах оставляет.
5: Да, поэтому, да, у меня вот на автомате.
4: Да, так что подписывайтесь.
3: Да, заслужите ее подписку в свой адрес. Ну что, Айганым, что новенького будем сегодня обсуждать?
5: Ну, я думаю, давайте поговорим сегодня о облысении, да, так скажем.
3: Что началось? О проблемах кожи головы,
5: да,
3: хочешь сказать?
5: Да, о проблемах кожи головы и просто...
3: Облысение.
5: Да, потому что многие приходят с таким запросом.
3: На свидание
5: приходят?
3: Запросом к тебе приходят, то есть таким запросом.
4: А то я думала, Айганым тоже на свидание приходит, у него так, лысенький — это не мой вкус, давайте сегодня это обсудим.
3: Не, ну бывает, иногда такой Вин-Дизель приходит.
5: Бывает.
3: Что аж хочется дать еще один шанс. Вот. Ну что, девчата, отличное настроение. Переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция. Посмотрите на нас в студии Радио НС. Да?
4: Да.
3: Да, и впереди...
4: Выключай микрофон.
5: Я, кстати, уже ссылку поставила вниз,
3: все,
5: если что.
3: Молодец. Если не найдете stories. Ссылку, то welcome у Айганым Stories, он висит. Ну а мы продолжаем. Впереди много чего интересного. Доброе утро.
0: На радио НС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина, Ксения Панченко и доктор Айганым. Сегодня мы говорим о лысеньких. Проезжаемся, так сказать, по вашим скользящим головам.
1: Да.
0: Давай, что там?
1: Ну, вообще, выпадением волос страдают очень многие люди, я вам скажу.
0: И женщины тоже.
1: Да, женщины в особенности тоже. Да, да. Просто у них
0: просто
1: это не так
0: заметно.
1: Да, заметно. Почему? Потому что у них длинные волосы, и это как бы скрывается. А у мужчин сразу все видно, да, проплешина, да, так скажем.
0: Сейчас оскорбились лысенькие такие. Ага, и что там?
1: Ну, вообще у нас на голове в норме от 50 до 150 тысяч волос, дорогие мои. И один
0: фолликул...
1: У меня,
0: видимо, 50.
1: Ну, нет, один фолликул вырабатывает у нас волос, да, до 30... извините, пожалуйста, от 30 до 40, получается, за всю жизнь. Представьте себе.
0: Так
1: что, дорогие мои, полностью облысеть
0: невозможно.
1: Это невозможно. Вы просто
0: не
1: умножите,
0: дождетесь.
1: Да, не дождетесь. Угу. И вообще сам волос растет от 3 до 8 лет. Один волос может расти до 8 лет. Представляете,
0: Вау,
1: в фазе
0: какой.
1: Роста он может быть так. Ну, вы ее умножите, просто математику сделаете.
0: Ты понимаешь, что ты в 9 утра пришла к нам в студию и говоришь, посчитайте. Ну, ты серьезно?
1: Извините меня, 210 лет он может, волосы могут расти. Угу. Это несопоставимо с нашей жизнью даже.
0: Так.
1: Поэтому
0: подожди, в смысле,
1: тотально.
0: То есть, когда мы умрем, что ли, волосы еще будут расти?
2: Продолжать расти.
1: Вообще, они продолжают расти какое-то время,
0: ага.
1: А потом уже умирают. Ну, в любом случае, да.
0: Страшная информация.
1: Даже так бывает.
0: Так, и что делать?
1: Я прям задумалась. Ну, что нам делать? В первую очередь, самое главное, это смотреть. У нас есть разные тесты, да, там. Затем смотреть, сколько падают волос. До 100 волос падать в день, это нормально.
0: Норма.
1: Почему?
0: Угу.
1: Потому что они обновляются, каждый раз обновляются.
0: Угу.
1: И у нас есть специальные тесты, да, пул-тест. Я могу даже вам рассказать, как его делать, да, если вы не на расчесанные волосы, да, можете провести этот тест.
0: Реально?
1: Сутки не расчесываться, да, к примеру,
0: ага.
1: скажем, да. Ну,
0: так.
1: Да, вот так вот бывает. Или после ночи, да, вы не должны расчесывать волосы, провести по волосам
0: пальцами.
1: Своими пальцами, да, и если больше 10 волос останется, тогда можно бить тревогу. А так до 10 это нормально. Поэтому, пожалуйста, наблюдаем за этим.
2: Проведите сегодня такой тест.
1: Можете смело.
2: Знаете, тут такое сообщение пришло. Если лысым будет он, то велик тестостерон.
0: Правда ли это?
2: Узнаем
0: позже.
2: Узнаем позже в эфире Радио НС, так что не переключайтесь. Мы продолжаем.
3: На Радио НС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии провалила чемпионат мира, но Карло Анчелотти останется на посту главного тренера. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить 67-летнего итальянца у руля Селесао до следующего чемпионата мира. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Норвегии. Болельщики и пресса требовали уволить главного тренера, а легендарный Роналдо после вылета обвинил Анчелотти в тактических ошибках. Но боссы сборной рассудили иначе. Спортивный директор объяснил решение просто. Одна из главных причин нашего провала на этом чемпионате мира – отсутствие стабильного долгосрочного направления. Мы не можем повторить эту ошибку. Анчелотти провел у руля команды всего 17 матчей. Три сменщика до него ничего не построили. Теперь итальянцу дают 4 года, чтобы исправить ситуацию.
0: Плавали, знаем.
1: А вот сборная Хорватии осталась без тренера, который добился с ней значимых успехов. Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. Об уходе 59-летнего специалиста объявил Хорватский футбольный союз спустя несколько дней после вылета команды с Мундиаля. Хорваты заняли 2-е место в группе L, уступив Англии 2-4, а в 1/16 финала проиграли Португалии в добавленное время 1-2. Далич возглавил сборную в 2017 году. Его главные достижения у руля национальной команды – серебро и бронза двух прошлых Мундиалей. Еще в 2023 году команда выиграла серебро Лиги наций. На освободившееся место, скорее всего, вернется экс-наставник команды Славен Билич.
0: Попутного ветра.
1: Египетская футбольная ассоциация подала жалобу FIFA на судейство матча 1/8 финала против Аргентины. В Атланте фараоны вели 2-0 до 79-й минуты, но уступили 2-3 и теперь требуют разбирательства в отношении французского арбитра Франсуа Летексие и всей его бригады. Ассоциация требует отстранить всю французскую бригаду от дальнейшей работы на турнире. Сразу после матча схожее мнение озвучили главный тренер команды Хассам Хассан и капитан сборной Мухаммед Салах. При этом 37-летний Летексие, восходящая звезда французского судейского корпуса. Он дебютировал в Лиге 1 в 2016 году, став самым молодым арбитром в истории высшего дивизиона. В его послужном списке финал Суперкубка УЕФА 2023 года и финал Лиги Европы в этом сезоне. После игры из-за огромного давления он удалил свой аккаунт в соцсетях. Это были некоторые итоги 28-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: что, девочки, мальчики, мы продолжаем. И у нас в студии сегодня гостья, наша прекрасная доктор Айганом. Еще раз тебе привет.
1: Привет. Доброе всем.
0: Утро. Доброе ну утро. Что, давай раскроем быстренько. Тестостерон-то влияет вообще на тестостерон лысая голова
2: мужчин? Сам тестостерон не влияет. Ты можешь быть с высоким тестостероном и с очень густой шевелюрой, да? Или ты можешь с низким тестостероном быть, и ты можешь, быть лысеющим человеком,
0: хорошо,
2: да? Это все зависит от дегидротестостерона.
0: Это
2: активная форма дегидротестостерона, да? Тестостерона самого. И его чувствительность именно волосиных фолликул, чувствительность волосиных фолликулов к дегидротестостерону обуславливает как раз-таки, нарушение волос, да? Выпадение волос. И это связано с чистой генетикой. Не более чем. Поэтому не надо смотреть на то, какой
1: не ведемся,
2: у тебя тестостерон,
1: девочки, не
2: да, там ходить и сдавать его именно там или. Но если у вас есть предрасположенность к этому наследственная, к примеру, скажем, да, к чувствительности к дегидротестостерону,
0: так.
2: Если вдруг принимать наши мужчины, да, мужская половина очень любит стероидами пользоваться, да, которые повышают тестостерон, как бы физической активности и так далее, да, то это может привести к ускорению.
0: Отлично. Угу. Продолжим нашу тему лысеньких совсем скоро. Не переключайтесь.
3: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Ұзақ қарым-қатынас барысында тасбақалар адамдарды бет әлпетінен ажырата біледі.
3: Жарнама. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Пап, мама Туралай, пишешь?
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
6: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz. МС радиосында жарнама. 356

0: Ну, не терпится нам послушать голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
1: И тема сегодняшнего нехабара – самый безбашенный поступок. Колитесь, ребятки.
0: Давайте послушаем голосовые.
2: Как дела, красотульки, хохотульки?
0: Привет.
1: Привет.
2: В эфире ваше депрессивное туловище. Это моя новая кличка.
0: А что такое?
2: Моя жизнь настолько скучная, что мой самый безбашенный поступок в жизни – взять кредит. На сумму, которая превышает мою зарплату в 25 раз. Еще и оформить на маму.
0: Ну все, ты просто в топе безбашенных поступков. Идем дальше.
3: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
0: Привет.
3: Знаете, был у меня в жизни такой безбашенный поступок. Как? Это 2005 год, новый 2005 год был. И это был первый год, когда я начал работать. И пригласили друзья, давай с нами Новый год отпразднуем, там в соседнюю деревню поедем молодежью тусоваться. Ну, я думаю, что я постоянно с родителями. Думаю, надо привыкать к самостоятельной жизни. Так. И решил отпраздновать. И чтобы понимали, я работал в деревне, и от этой деревни до моих родителей было 22 километра. А это мы в 12 километров в другую сторону в деревню. Ну, мы туда приезжаем. И что-то мне показалось, скучно Новый год проходит. Подвыпил, конечно, естественно, одну, две, три, пять. И я решил пойти домой, потому что тут мне показалось скучно. И вышел я в 10 вечера, 31 декабря, и домой я пришел в 5 утра. Ну, чтобы понимали, какое состояние, в каком состоянии я пришел. За 2 километра до того, как я пришел домой, я увидел, что пасется лошадь в кувете, и у меня в мозгу щелкает, что мне нужно поймать лошадь, сесть на нее и добраться до родителей.
0: А потом съесть эту
3: лошадь. Вот был вот такой случай в моей практике.
1: Подожди, подожди, Валентин, а лошадь-то ты все-таки поймал? То есть, ну, последние 2 километра ты на лошади домой гнал или все-таки не смог?
0: Да, обязательно отпишись, мы переживаем. Идем дальше.
4: Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС, девочки. Доброе утро.
0: Привет.
1: Доброе утро.
4: Самый безбашенный поступок у меня был в начале 25-го года на корпоративе, познакомился с девушкой.
0: Так, да, классика.
4: 28-29 декабря.
0: Очень плохо слышно, давайте мы расскажем. В общем, с этой девушкой они познакомились. Потом через несколько дней он сделал ей предложение. Через месяц поженились и счастливо живут по сей день. Вот такой безбашенный, но классный поступок у молодого человека.
1: Счастья вам, ребят.
0: Да, и последний к этому часу давайте послушаем.
5: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Казахстан.
0: Привет.
1: Доброе утро.
5: А мой безбашенный поступок был таким, что я залезла в уличный мусорный контейнер.
1: Ой.
5: Кто-то выкинул кошку с котятами, завязав мешок. Мы когда мешок развязали, еще выяснилось, что кошку с котятами топили, потому что они мокрыми были. В итоге все закончилось благополучно.
1: Блин, но это не безбашенный поступок. Это очень хороший, классный, человеческий поступок.
0: Это поступок, который заслуживает аплодисментов.
1: Умничка. Пожалуйста, продолжайте это делать. Если нужно, мы присоединимся и достанем вместе с вами котят.
0: Да.
1: А вот по поводу тех, кто это сделал, у меня, конечно, большие вопросы и слова, неподходящие для нашего эфира.
0: Да. Всем спасибо за участие в Нехабаре. Ну, а мы продолжим нашу тему прямо сейчас. За эфиром Айганем нам рассказала, что есть отличная мазь, которая спасает от облысения.
6: Ну, вообще,
1: это не реклама,
6: да,
1: сразу
6: это
1: скажем.
6: Не реклама.
0: Это вообще не реклама.
6: Ни капли, да. И вообще это не мазь, это, как бы сказать, сыворотка, да.
0: Сыворотка.
6: Она такая жидкая, да. Называется миноксидил. С этим миноксидилом мы лечим именно, как бы, это золотой стандарт лечения андрогенетической алопеции. Как раз-таки вот это вот самая встречающаяся алопеция, да, облысение, которое идет с макушки,
0: островок.
6: Да, островок вот этот у мужчин, да, или с теменных долей, да, вот. Поэтому, дорогие мои, миноксидил – это не гормон, пожалуйста, услышьте меня все. Это совсем-таки не гормон, это препарат, который увеличивает, улучшает трофику. А трофика – это что? Где кровь, там жизнь, да? Ну, это вот самый постулат, который мы все знаем.
0: Отлично.
1: От вот этой мази все растет?
0: Я тоже хочу спросить, на брови, на брови можно?
1: Да-да-да, ну, примерно на брови.
6: Если у вас реально андрогенетическая алопеция, ага, уже подтвержденная, то эта андрогенетическая алопеция идет и на брови тоже, кстати, класс, да, и на бороду и так далее. И так, в том, да, случае мы можем миноксидилом пользоваться, но если у вас нет андрогенетической алопеции, тогда миноксидил
0: проверить
6: не
0: это
6: нужен.
0: Можно только у врача.
6: Конечно, обязательно.
0: К тебе можно прийти?
6: Да, ко мне можно прийти.
1: Все, подписывайтесь на страничку Айганым, еще раз напомним, доктор Айганым. Ну и на нас подписывайтесь, вот я вижу, кто-то на меня подписался.
0: Welcome. Добро пожаловать!
1: Ксю Панченко, да, Лимани Адриана, везде вас ждем.
0: Да, ну а мы продолжаем, впереди много чего интересного, не переключайтесь.
7: Эй, Бауров, не хавар!
8: Не хавар, родной!
7: А ты же видишь, не хавар!
8: Не хавар!
0: Мы самое главное впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 000 тенге.

0: успешно. Радио НС продолжается. 9 часов 33 минуты в Казахстане. Ну а впереди игра «Большой куш». Мы попытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате, как всегда, лежат денежки. И на сегодняшний день накопилось 10 тысяч тенге.
0: Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно укажите. Название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». На радио НС.

0: активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате лежит 10 тысяч тенге, и сегодня свою удачу попытает Айбар из Астаны. Айбар, доброе утро.
1: Привет, Айбар.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да,
3: здравствуйте.
2: Айбар. Как настрой, боевой?
3: Средний настрой, средний.
1: Ну смотри, у тебя сегодня, у нас сегодня будет такое противостояние. Три прекрасных девушек и один прекрасный Айбар из Астаны. Ты будешь отвечать на наши вопросы. С нами сегодня в гостях Айганым Ахылбековна, наш доктор. Поздоровайся.
2: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Здравствуйте, Айганым.
2: Ну что, Айбар, мы можем пожелать тебе удачи, потому что есть три вопроса с тремя вариантами ответов. Остается от тебя только дерзать. Удачи тебе.
1: Погнали играть. Начинаем.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата, Айбар, с того, что сегодня отмечается День моды. Поздравляем всех модниц и модников. Ребята, мы с вами. Ну и в тему этого всего скажи, пожалуйста, Айбар, какой модельер первым сделал смокинг частью женского гардероба? Варианты ответов. Кристиан Диор, Карл

0: Лагерфельд или Ив Сен Лоран, как ты думаешь?
1: Второй вариант попробуем.
0: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
2: Вторая цифра.
0: Продолжаем взлом банкомата, Айбар, и продолжаем тему моды. Скажи, пожалуйста, какой цвет одежды раньше могли носить только очень богатые люди? Варианты ответов: первое – фиолетовый, второе – зеленый и третье – белый. Как ты думаешь?
1: Пусть третий будет, вариант белый.
0: Цифра номер три принята. Идем дальше.
2: Третья цифра.
3: Продолжаем взлом банкомата и... Не тема моды. Также сегодня в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник работники одной государственной службы. О какой службе идет речь? Первое – таможенной, второе – почтовой и третье – налоговой.
0: Как ты думаешь?
1: Ну, пусть почтовой будет.
0: Цифра номер два.
1: Второй вариант, да?
0: Цифра номер два принята, и код с Айбаром из Астаны сегодня получился 2-3-2. В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Это неверный код.
3: Что-то пошло не так.
0: Да, мне кажется, это вчерашний игрок, который... Кто у нас вчера играл с нами, не помнишь?
3: Сейчас скажу.
0: Бахтияр из Алматы оставил свой след, потому что ты пошел ровно по его пути. Сегодня ни на один вопрос ты не ответил правильно. Вот, давайте разбираться, узнавать правильные ответы.
3: Давай.
0: По поводу смокинга, значит. Французский модельер Ив Сен Лоран первым сделал смокинг частью женского гардероба. В 1966 году он представил легендарный смокинг «Ле смокинг», адаптировав классический мужской костюм для женской фигуры. Этот предмет одежды стал настоящим символом эмансипации и вошел в историю моды.
3: Айбар, во втором вопросе тоже, как ты уже понял, неправильный был ответ. На самом деле, более тысячи лет самым элитным и строго охраняемым цветом был фиолетовый. Этот оттенок был самым дорогим красителем в древнем мире и стоил дороже золота на вес. Представляешь, поэтому его могли позволить себе только богатые люди.
1: Будем знать.
3: А вот в третьем вопросе тоже ошибочка. Ежегодно 9 июля в Казахстане отмечают День работников органов налоговой службы. Поздравляем всех причастных с Днем налоговой
0: праздником
3: службы.
0: Вас.
3: И эти аплодисменты звучат и в твою честь,
1: спасибо.
3: Айбар.
0: И в честь налоговой.
3: Надо к налоговой подмазываться.
0: Подкат защита.
3: Я бы сказала, что это прогиб.
0: Прогиб. Ну ладно. Хорошо, будет прогиб.
3: Айбар, хорошего тебе настроения. Отправляй свои заявки еще, и пусть тебе обязательно повезет.
1: Подняли настроение.
3: Ты тоже.
1: Спасибо большое.
3: Молодец. Астане огромный.
1: Хорошего дня.
3: Спасибо большое. Астане огромный привет от нас передавай. Ну и своим проигрышем Айбар добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в пятницу в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 8:48 минут в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами пора уже попрощаться. Но перед этим чуточку давай зафиналим нашу сегодняшнюю тему. Тему облысения.
1: Конечно. Дорогие мои, пожалуйста, я вас очень прошу. Так. Не занимайтесь самолечением. Обязательно приходите к врачу, если вдруг вы почувствовали, что у вас поредение, да, волос. Это может быть и выявляться, например, дефициты разные могут быть. Из-за того, что у вас там железодефицитная анемия, да, или после стресса через месяц, через два идет чрезмерное выпадение волос.
0: От частого ношения кепок головных уборов бывает?
1: Нет, ничего такого не бывает. Если сильно кепка, конечно, не жмет, и трофику вашу не
0: трет.
1: Да, только из-за этого может быть. Но и еще у нас есть, знаете, такое, когда сильно тугой хвостик делаешь и сильно собираешь волосы, тракционная алопеция бывает. Это тогда, когда именно по линии вот таких роста волос, да, идет, получается, облысение. Да. Особенно характерно это для детей, потому что наши мамочки что любят?
0: Да. Глаза натянуть.
1: Да.
2: Но вот нет, мне кажется, в нынешнее время таких проблем нет, а вот у детей 80-х и 90-х нам, да, глаз, вот чтобы он со лба просто шел.
1: Зато это был лифтинг. Что вы?
2: Лифтинг. Сказала бы я тебе.
0: И минус волосы. Да. Вот такой вот финал. Так что не занимайтесь самолечением. К тебе можно напрямую обращаться с этой проблемой.
1: Конечно, можно.
0: Отлично.
2: Ну что, друзья, на этом сегодня уже мы ставим точку. Угу. Подарки раздали, советы раздали, рекомендации получили. И на этом закругляемся.
0: Завтра в пятницу в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
2: Ну а сегодня для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 306.6

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сауд Арабиясында өзендер жоқ.
0: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Схватиться руками за голову еще не значит взяться за ум. Жернова.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия. Мама турала,
3: да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынай С дәруменіне өте бай. 100 грамм хош иісті жидектерде осы дәруменнің күнделікті нормасының 98% бар.
2: Жарнама. Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
0: С радиосында жарнама 356 60

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Как

0: Разные мысли. Это называется спутник жизни. Ты живешь, а он вертится.
1: Жернова.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что ж, друзья мои, стартует программа «Лайв-чат» в 15 часов 1 минута. Я приветствую всех, кто свои приемники настроил на нашу волну. Ну и, конечно же, друзья, желаю вам отличного четверга. Александр Шмыгалев меня зовут, и в ближайшие 60 минут я готов принимать ваши поздравления и приветствия на наш номер WhatsApp из любой точки нашей страны. 775-10-60-011, а первые, кстати, из них буду озвучивать уже через пару-тройку минут, поэтому дерзайте.
0: «Лайв-чат» – пиши на WhatsApp! 8 775 10 60 011.

0: чат.
1: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна.
0: Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
2: Так, ну что, друзья мои, приветствия ваши приходят в больших количествах на наш номер WhatsApp. Ну а прямо сейчас в своих руках я держу одно потрясающее поздравление, потому что уже 11 июля, то бишь в ближайшую субботу, случится очень красивое событие, прежде всего для двух влюбленных сердец, для Вячеслава и для Алены. У них будет день свадьбы, и, конечно же, уважаемые Вячеслав и Алена, с этим прекрасным событием в вашей жизни вас поздравляют ваши родные, ваши близкие, все те, кто сейчас слушает радиостанцию НС, а пожелать вам в этот день хочется действительно многого, ведь это день вашей свадьбы. Теперь ваш личный праздник среди прочих праздников в году, и пусть он останется приятной памятной датой на долгие счастливые годы. Желаем вам ярких воспоминаний и крепких событий, доверия к друг другу, совместных целей и успешных мирных переговоров на пути к их достижению, силы стойкости в создании теплого, уютного дома, благополучия и радости, обоюдных желаний, искреннего смеха и веселья. Пусть вашими помощниками в жизни станут оптимизм и удача, юмор и легкость, а достаток превратится в постоянного спутника, где бы вы ни были. Красивого вам семейного путешествия длиною в целую жизнь. Безусловно, коллектив радиостанции НС к этим пожеланиям присоединяется. Вячеслав, Алена, пусть ваши самые сокровенные, самые заветные мечты обязательно сбываются, ну и, конечно, будьте счастливы. Идем дальше. Здравствуйте, уважаемые ведущие Радио НС, прошу передать огромный привет моему любимому сыну Александру. Сынок, мы тебя любим, скучаем, верим в тебя и ждем. От мамы Натальи пришло. Здравствуйте, Радио НС, передаю огромный привет моему любимому мужу Бигбалату. Сегодня мы с Эмиром и мамой и Якос гуляем в термопарке. Эмир радуется, играет. Очень хочется, чтобы мы в следующий раз гуляли уже все вместе. Мы очень тебя любим, скучаем, с нетерпением ждем нашей встречи. С любовью, твоя Асель. Так, замечательно. Что у нас еще имеется? Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Малыш, помни, это просто сложный период. Он пройдет, ты справишься, а я подставлю плечо. Твой папа обнял. У друга твоего все на следующей неделе будут новости. Вот так-то, друзья мои. Буквально через пару-тройку минут мы продолжим озвучивать ваши приветы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья мои, передавать ваши приветы в рамках программы Лайв-чат. 15 часов 15 минут. Привет, Радио НС. Хочу передать с любовью привет из города Актау любимому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, мне тебя не хватает, и встречай рассвет с мыслями о тебе. Вспоминая, как было хорошо нам вместе, я больше тебя не отпущу, возвращайся скорее. Скучаю сильно, обнимаю тебя, крепко люблю. Ты скоро станешь папой, у нас будет девочка. Я чувствую, ты меня слышишь, моя любовь. Гуля подписалась под этим сообщением. Здравствуйте, хочу передать привет самому дорогому для меня человеку, любимому Асхату. Пусть сегодняшний день подарит тебе спокойствие и хорошее настроение. А я скучаю по тебе и люблю тебя до небес и обратно. Береги себя, с любовью, твоя Жанна. Подписалась под этим сообщением. Дальше. Тетю Валю мы поздравим. Без внимания не оставим. Родилась она ракиней, но не женщина, богиня. Смех, радости, удачи, человеческого счастья. Ты прекрасный всех на свете. У тебя крутые дети. Чтоб не знала в жизни скуки, чтобы обожали внуки. Для цветов готовьте вазу, пацаны с четвертой базы. Подписались под этим сообщением. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся. Дальше погнали. Добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Приехала Зина в гости. Сделали все дела и поехали на пляж. Лера не спит. Плескается, как лягушка, и уже губы синяя, вылазить из воды все не хочет. После пляжа заедем на дачу и поедем на выходные в Сырыколь. Приедем в воскресенье. Зина передает привет. Заждалась уже тебя. Все передают привет. Любим, скучаем и обнимаем, написали вы. Так. Папочка Толик, привет тебе. Мы тебя любим. Ты у нас сильный мужчина. От Ерохи и Бикнура пришло это сообщение. Привет, Радио НС. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Папа, если меня слышишь, я тебя люблю, сильно скучаю. Все получится у тебя. Я в это верю. Твоя любимая единственная дочка Ева из Челябинска написала это сообщение. Так, дальше идем. Друзья мои, да, уже у нас время поджимает, поэтому давайте сделаем еще один музыкальный перерыв, а затем я вновь вернусь в студию для того, чтобы почитать ваши приветы и пожелания. Поэтому пишите, номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Друзья, продолжается программа «Лайфчат», и мы с большим удовольствием продолжаем передавать ваши приветы. Уважаемая Айжан Максутхановна, поздравляем вас с днем рождения, желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успеха во всех ваших начинающих делах. Оставайтесь всегда такой же красивой, прекрасной, с наилучшими пожеланиями, ваши сокурсники и сокурсницы. С уважением, группа «ИСТ». 41-17, торгу имени М.Х. Булати. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся и поздравляем вас с прекрасным праздником, с днем рождения. Ну и от себя пожелаем всего самого-самого наилучшего. Теплый привет всему коллективу Радио НС и персонально ведущему Александру. Спасибо. Хотелось бы передать жаркий привет моему коллективу Бахату, Айгерим и Бауржану. С уважением, ваш постоянный слушатель Лисхан. Подписался Лисхан. Спасибо большое. Вам тоже хорошего дня и классного настроения. Приветствую, любимое Радио НС. Ну и, конечно же, строки для Менлигалиной Лауры. Ты моя жизнь. Ты для меня открываешься новое, ранее неизведанное. Таких сильных чувств я не испытывал никогда, говорите вы. Мне хочется называть тебя любимой, повторять это каждую минуту и говорить об этом просто всегда. И дарить тебе любовь соответственно. Преданный Рустам из Атырау подписался под этим сообщением. Добрый день, Радио НС. Нежный привет самому лучшему, любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Мы всегда рядом. Уже еду с любовью, жена и дочь Златана подписались под сообщением. Дальше идем. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому человеку, мужу Али. Жаным, как твои дела? У нас все хорошо. Люблю тебя очень и скучаю по тебе. Совсем скоро буду уже у тебя. Береги себя, обнимаю тебя крепко-крепко и целую. Твоя девочка Ира написала это сообщение. Здорово. Так, девочки, всем доброго времени суток. Кто на связи? Можете... А, Муканова Татьяна. Это вам нужно было в группу написать. А вы написали прямо нам. Ну, мы вот в любом случае поздравляем, кого бы вы не хотели поздравить через нашу программу. Номер WhatsApp для вас, друзья мои, прозвучит.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС. Лайф-чат.

0: Лайфчат.
1: Так, друзья, мы продолжаем программу Лайфчат. 15 часов 37 минут уже натикало на наших радийных, а приветствия ваши продолжают прилетать буквально каждую минутку к нам сюда в студию прямого эфира. Давайте посмотрим, что же у нас уже имеется. Добрый день, любимая радиостанция. Здравствуйте, Александр. Так приятно слышать ваш голос в эфире. Спасибо. Меня зовут Татьяна Муканова. Хочу поздравить через вашу передачу от всего коллектива библиотекарей района Биржансал нашу коллегу Апару Алену с днем рождения. Алена, желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всех делах, чтобы на работе все было хорошо. Всех благ вашей семье, а еще выражаю тебе благодарность за поддержку в трудные моменты. Безусловно, мы не можем не присоединиться к этим теплым пожеланиям, но и вам, в свою очередь, мы хотим сказать, чтобы успех, буквально вас преследовал. Так, идем дальше. Привет, моя любовь. Толик, я скучаю по тебе сильно-сильно. Твоя Тыш подписалась под сообщением. Здравствуйте, привет, Сатырау от Алены. Всем хорошего, прекрасного дня пожелали вы. Алена, спасибо большое, это все взаимно. Вам тоже хорошего дня. Добрый день, хочу сказать, как сильно я люблю своего Димку. Душа моя, спасибо, что ты всегда рядом. Спасибо за эту неделю. Люблю, люблю и еще раз люблю. Евгения пишет. Ну что ж, замечательно, передали. Так, передаем привет любимому Паше от дочери Лизы и мамы Зои. Мы тебя очень любим и ждем скорейшего возвращения домой. Сильно скучаем, добавляете вы. Ну что ж, 15 часов и 39 минут, друзья. Сейчас хочу напомнить вам наш номер WhatsApp 775-1060-011, поскольку впереди нас с вами ждет уже финал программы, а значит, написать ваше приветствие вы можете прямо сейчас, и оно обязательно прозвучит на всю страну.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья мои, ну что, в 15 часов 47 минут мы с вами уже на финишной прямой программы Лайв-чат. Заключительные ваши приветствия прозвучат прямо сейчас. Поздравляем нашего любимого папу и мужа Женьку Печеньку с 21-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и исполнения всех желаний. Помни, что мы тебя очень любим. С любовью, Катерина, Матвей и Ромка подписались под этим сообщением. Здорово. Мы тоже присоединяемся и дальше уже озвучиваем. Передайте, пожалуйста, привет моему папе в Караганду. Папа, я очень по тебе скучаю. Жду нашей встречи, чтобы она как можно быстрее состоялась. Твоя любимая дочь София написала это сообщение. Мы, конечно же, тоже его передали. Здравствуйте, радиостанция АНС. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого братишку Тошку с днем рождения. Пожелайте ему счастья, успехов. Ну и сегодня мы его, конечно же, очень крепко-крепко заобнимаем, потому что мы его очень любим. Пусть радует всегда нас своими успехами и новыми достижениями. Ты крутой братик, и все у тебя в жизни обязательно получится, а мы тебя всегда поддержим. Семья Еремеевых подписалась под этим сообщением, но и мы, конечно, тоже не можем не присоединиться. Так, а еще есть признание в любви. Здравствуйте, радиостанция НС. При помощи вашей программы я хочу сказать самой красивой, самой прекрасной и неповторимой девушке, которую зовут Карлыгаш, что я ее очень люблю. Под сообщением подписался Бигзат из города Караганды и прилетело это приветствие. Ну вот и потрясающе, друзья мои. На сегодняшний день это все сообщения, которые я мог озвучить здесь, в программе «Лайв-чат». Прощаюсь с вами лишь только в рамках программы «Лайв-чат», а мы с вами встречаемся уже в новом музыкальном. Будем слушать крутые песни.
0: «Лайв-чат». Разные мысли. Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому. Жернова.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
0: НС радиосында жарнама.

16.02. Мэри Крэмбери, давай не ждать, распечатывает еще один музыкальный час здесь, на любимой волне. А ведь действительно, друзья мои, как часто мы чего-то ждем, настраиваемся и даже додумываем. Но иногда в реальности оказывается что-то по-другому. Предлагаю не откладывать на завтра то, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы вам было хорошо и круто. И вот с этим прекрасным ощущением встречать последний рабочий день на этой неделе. Всем пламенный привет передаю прямо сейчас я, Александр Шмыгалев, и компанию в этой студии составлю до 18.00. Будем продолжать наслаждаться отличными треками в эфире радиостанции НС.

0: Котенок.
1: Давайте, друзья мои, прямо сейчас посмотрим, что же нам показывает система Яндекс.Карт на 16 часов 17 минут по данным сервиса Яндекс.Карт. В Алматы мы сейчас наблюдаем плотное движение, 5 баллов из 10 возможных. Более всего, это сейчас 25 минут, вы потеряете на улице Тимирязева на восток от Жарокова до набережной Хамита Ергалиева. Еще 20 приготовьте на улице Северное кольцо на север от улицы Вдоль Бак до улицы Жумабаева. Также 20 минут вам потребуется на проспекте Реймбека на запад от остановки Гормолкомбинат до улицы Бауржана Мамушулы. Что же касательно столицы нашей, города Астана, то здесь всего 3 балла, но местами все-таки затруднения имеются. 15 минут потребуется на шоссе Эндерис от складов до трассы А1, ну и еще чуть менее 15 минут на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.

0: Погода на радио НС. Так, ну а теперь о погоде на день завтрашний, пятница, 10 июля. В Алматы она наконец-то нас с вами порадует. До плюс 30 завтра прогреется воздух, осадков нам не обещают и преимущественно солнечный день. В столице будет также тепло до плюс 29 и также осадков нам с вами не обещают. Будет светить солнце, которым мы с вами будем наслаждаться. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
1: Погода.

0: И каждый день этот самый удивительный мир открывает для нас что-то новое и очень интересное. Например, сегодня я узнал о том, что люди, живущие в голубой зоне, то бишь Сардинии, регионе с аномально высокой долей столетних, практически ничем не отличаются от других людей по физическому здоровью и образу жизни, зато значительно превосходят их по одной черте личности – открытости к новому опыту. Именно она, судя по всему, помогает им оставаться активными до глубокой старости. Предлагай нам с вами в ближайшие выходные, они ведь не за горами, что-нибудь сделать или открыть для себя что-то новое и интересное. Вдвойне приятнее хорошие моменты вашей жизни проводите под любимую музыку. До конца этого часа успеем послушать еще несколько крутых треков, в том числе и трек от Джонни «Комета».
1: Все

17:04. Приветствую вас, друзья мои, здесь на волне любимой радиостанции. Напомню о том, что сегодня 9 июля. Кстати, этот самый день, то бишь сегодняшний четверг, самый беззаботный и веселый день в году, потому что сегодня день фантазии и юмора. Пусть неформальный, но очень душевный повод отложить в сторону серьезные маски, распахнуть двери для воображения и наполнить мир вокруг себя смехом, шутками и позитивной энергией. А еще любимой музыкой. И здесь уже в дело вступаем мы, конечно, в ближайшие 60 минут будем вас радовать исключительно лучшей музыкой. Меня зовут Александр Шмыгалев. Компанию вам в студии составлю до 6 часов вечера. Всем классного настроения!

0: Оставлю в своей памяти только позитивные мысли, действительно, друзья мои, полезнее прежде всего для вас. Двигаться вперед и помнить, что в жизни действительно важны мысли и поступки. Чем мысль без поступка или поступок без мысли. И тогда у вас все обязательно получится. Точно не придется задаваться вопросом «ну зачем?». Ну а мы с вами и вправду на месте не стоим. Прямо сейчас хочу рассказать вам о дорожной ситуации. Система Яндекс.Карт на 17 часов 17 минут показывает нам 5 баллов. Плотное движение. Вот участки дорог, где сейчас придется немного постоять. На проспекте Абая в западном направлении от Муканова до улицы Тлендиева сейчас потребуется около 25 минут. Постоять придется и на Тулебина Восток от улицы Исаева до проспекта Абылайхана. Также приготовьте 25 минут. Стоим и на Жарокова от Джамбыла до Тимирязева. И, собственно, на самой улице Тимирязева на восток от Жарокова до набережной Хамита Ергалиева наблюдаем также плотный поток. Около 20 минут также потребуется на проспекте Назарбаева в северном направлении от улицы Багинбай-Батыра до проспекта Рейнбека. Астана тут 4 балла и местами имеется затруднение. Более 20 минут потребуется на проспекте Абылайхана от АЗС до проспекта Рахимжана Кушкарбаева. Еще 15 приготовьте на шоссе Андрис от складов до трассы А1. На улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы потребуется также 15 минут и чуть более 10 минут потребуется на улице Туркестан от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Саганак. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

А тем более, друзья мои, если в жизни бывают какие-то не столь приятные моменты, слышать, что все будет хорошо, это действительно важно. Поддержка и взаимодействие с любимым человеком действительно помогает пережить сложные моменты. Ну а если в данный момент под вашей рукой лишь только радиоприемник, то напомню вам о том, что музыка также оказывает целебные свойства. Доказано, что музыка снимает отрицательные ощущения и даже уменьшает чувство боли. А еще музыка способна сделать нас более счастливыми. Поэтому прямо сейчас 17:31, когда до завершения рабочего четверга, что называется, рукой махнуть, предлагаю сделать ваши радиоприемники погромче и наслаждаться классными треками.

трек от группы «Бандера», 17:46. Пожелаю вам, друзья мои, чтобы все ваши дороги вели к исключительному успеху, процветанию и благополучию. Ну а мы с вами успешно заканчиваем еще один рабочий день под приятную музыку от Радио НС. Музыкальные бразды правления в эти минуты уже передаю своим коллегам. Вам же, друзья мои, хочу пожелать приятного вечера, ну и с отличным настроем встретить любимую пятницу. Я же, Александр Шумгалев, прощаюсь с вами до следующей недели. Услышимся в понедельник в 15:00 в программе «Лайфчат». До встречи!

0: Замбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Англияда итті басып кету адамды қағып кеткеннен гөрі қатаң жазаланады.
0: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспи магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
2: मेरे दिल गाए जा जुजु जुबि जुबि जुबि मस्ती में गाए जा जुजु जुबि जुबि जुबि
3: Үндістандағы бишарашки, она сделал. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, теперь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Білдіңіз бе?
1: Зафрангүл дәмдеуіштерінің бір унциясын алу үшін 5000-ға жуық гүлді жинап, қайта өңдеу қажет болады.
0: Жарнама.
2: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: вернуться.
1: Разные мысли. Инициативный дурак хуже вредителя.
2: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
4: МС радиосында жарнама. 350 алпыс

Numbers. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое. Прошлое». На радио «НС».

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Прежние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

И жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

скоро смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла. Ты счастье мое, моя боль. Не бойся, я с тобой. Ты мое солнце. Светишь для меня в небе на высоте. Сколько раз сломав крылья, буду лететь к тебе мимо высоких.

пример, от Манчжуки Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.